0: Gerät gebreitete Räume auch. So ja, der Jacht, der Mond. Also, wenn du kommst, kommst du da mal. Schlag und Klugut und man nach
1: Jump the adding and learn. Jump
0: чахуруна анхтагами нэгвимэн хнаптаугтоглуни пани кэнаптуимумэн нэгливимун кахат амали гуки сомрико
1: Ni tuk ni tla ni tamma ni tu
0: Nung hukti dung gillaut pinkhkumta. Jimmy Jirut hukjakt ilumun sero kolrani ilumun Jimmy Muradut. Jimmy Muradusinit. Unuk kena kisah damadum klubit nilu dapan hijionat. Asalnya waktu aku kan jami mani doa aku uksum nasi ni jami awak kan jelas nanti kita lihat pin angkulmu. Em kun kuai tuition guys.
1: Jamuk
0: бигумда игаюклуда умиалхутклуда пеохтик сунахук таманилум
1: я
0: кенджакуналу масхтулуми огумуйтунгорнума тунгаттой пистахтурлериакса куяннарлуни нитна чатхун игатхундон данхоуарлуни кайгаартуарлха тамааккун аккхин илуумун кусуунерклиниук макутхотиуллисхааттангувагилуки тамаатум клутто илуумун пангутитун биу петсуйунахут аумк илхтигатлагмахниккоттоон лингаан илуумун чакна пангутитун хатн уммиортлассуйунахут нажинриламхту тамаан шайта чиумк ауаанико пеоатустин пинриқтаган илуумун онгуджис нуканипа уммиоритсуқ чалилас хуйунахут тауам ила кулуунсоил пеоқаллаатта уи таунну таппикумда аттамчам кузуклуда чаликайгаартартуулу таппикумда хуаттамчам имкузуклуда паефтиқаахангут илумо каппариунхоқоқут апоқлум тамаахлум ташхандэхит паттотан анхтоулан клуни ничуунтамда анаа захохтчука реуманна нунаавут
1: ни канефа нитукни тирахтан сонни нитукнити KYUK фахтитлмни мам трехни 6:40 AM и джалитой авай аккуткинан акуна неккамаи итухтой чакхуутко халлагатун хоттой пикки китат куяннеқпа кита нуппа аяагаграммун фатта
2: хэлло
1: я
2: мартин кашихлумк экнис берлин ихтун какфагатла я авай нитам тик кифшек ви тилни ви таюкшут хэлло а у хан хан рупсам кута каллхом тик кэстэхэм Я макин кашихлюм кан хла. Я куяунга тауна. Куя дремалиссу куяунга. Миллагаксуни лафагаксуннеллагаксуни тааламнернаксуни. Куяунга суфинга аматумхни чама. Юм тауатой. Киваю кисумакути игуниксуни такама чаттонис кадахяктинка таммакн нуксуксаунатианкаки уи таллхухинилгаатси я утакалхам киваю кикикхка амун накуухлуки хуиттоохани хапиунаққақамани чугнилхтамк амун лаксукуиттиоқ максиннақлалгаанга я куй куй алгаамгам таом куй яунга аккаттони талхиаква чаммипим кутой сксаунат уи талахинилгит итигтуунати я а тангвастмта танавтой тангвакак такма тойшу а пичакяхманнаттой укислами алунгутхутхаттаакпакмна укисинаани тоайумьяхтаксимтникаигалахтукут я ауаймичхунеулукхинга атам пайплааниукууни канхиагаани канлерхтанхаами умьяакака а канавтанви микутахтуккайлутииниатхулуку хатн канлерхтан пайплаани умьяахсухтаранрити чамкпит кахптник таманатан умьяакка яакитак куимам таммааткаалахтоа аюкхутаихуни маанинунамкаинганиппктукутта кингутиани ашинрулуутингуи тафкнаатин хуингалуакка хатнаиуқангхама юктуюккамунуумун киваиукхимун ютпиумисукитарин қасмник налуне қасмникхю қанруккиларанка атту қасмниттан басмникхю китаккиқуяанақфастауми қуяанақсам аннернақсам клоқасаатуми нииллуутта китакква маттумкам каатақно куяш куяшмкаалэртоа а акутунаве канхимтун умьёрлухтэгаанрити чамкпит кахптник китакква тамана умьёртака канхиагааниуиталэ китакква куяанаттауна мэри туяанаттауна суайпан ничхунилута хуингаттой ничхуниуккаппаарло ничхунилартуукуунук киваиукимк манпи тэшти якитакха маттумгам а аммилгатауна аммилхутигарпут куяллхутигарпутлу китакха унгоомк ктахкани такнритая яс микилингоруугааллу унгоом рашхилути пкнахтути чали хуимна алхтунтинка умьяакнаарпут китакха бай
3: яанпа и тангилангсиинэллегааккук
4: Ya tambay to ay tichik ay ang sundok I'm going to go
0: Kuriak van hier, wie das klarheit hat. Ich nichts knackhorschen nach der Mann, ich bin zu. Nach dem Bett. Unser Wiebacht.
4: Ayo, Yeah.
1: Uyana chaknaka. Ang danif kahaluda. Uya maklu. Uya toini trim. Uyana akum kuni kunini tuknitlani. Akuku umyak pagkataknaka. Nice. Need to need to time. Get a toy beauty. Sadit stammy written Kiskan Jafkanata dog at Kiskumta. Jaddy button needs to good jump. Get a toy beauty.
0: Yeah, get a beer, a queer and a chuckle toy numb.
1: Beer.

литнаорарпунак тингуумаллерн назвагалуку куяавикарлуку таллааган асерлунитсаалиллерин куяавикарлуку куякнилууккуллууканнеру таарлуку икааюрлута литнаорат ликкураалларкаат тингууманнаупут